Это студия Эхо Планеты. Мы представляем новый Planet Hits 13. Чертова дюжина самых свежих и самых танцевальных хитов. Вам надо только вставить кассету в магнитофон, нажать кнопку Play и сделать чуть-чуть погромче.